В массовом числе как раз те классы, которые капитализм угнетал.